0: Но ты же знаешь, друг, о музыке никто не вспоминает.
1: А если мы вдвоем возьмем, да и споем о том, что мы еще не пали духом?

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

Иду туда, где воля и покой. И не дай бог примеривать косяк. А если и придется погореть,

злые лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Я родился в семье профессора истой. Не мог окончить полный курс любых наук. Но на беду стоял на жду против постой. И ресторан меня вцепился, как паук. Я начал пьянствовать с друзьями и подружками. Не зная, удержу, что лошади без удил. С утра в буфете я стучал пивными кружками, а ночи в липком коктейль Холле проводил.

тебя в другой канат. Всего дороже мне одно воспоминание. Едва подумаю, как за душу берет, как я собрал одну надежную компанию и на сберкассу совершил дневной налет. Да что поделаешь, ведь там сигнализация.

0: Реклама.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
5: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
4: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
5: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
4: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
5: Только пипедастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лав.

0: Ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

солнце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Угасание после 55 – это приговор?
3: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
2: Что отказывает первым?
3: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
2: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
3: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
2: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
3: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
2: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
3: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
4: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
5: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: планету.
1: Реклама. Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
10: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
11: Больше сделок.
10: Квартиры от агентства «Статус».
11: Строительство загородных домов от честного застройщика.
10: Складывайте. Эти возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
12: Не пропусти музыкальное событие осени. 14-й международный фестиваль еврейской музыки в Казани. Живые ритмы, яркие эмоции и атмосфера настоящего праздника. Вход свободный. 9 и 10 сентября в 16:00 на Петербургской 11. 0+.
13: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

фарфоровая кожа, весенняя помада, румянами летают по щечкам снегири. Она была похожа на девочку из сада, на милую.

желанная до дрожи, придирчивые метры едва держались в шлейфе фиалковых духов. Она была похожа на маленького эльфа с коробкой.

и кофе с молоком. В себе смиряя гордость, колено преклоненно, с потупившимся взглядом молилась перед сном. Но искорки восторга в глазах ее зеленых рассказывали Богу, похоже, не о том. Но искорки восторга в глазах ее зеленых рассказывали Богу, похоже, не о том. Я сам ее придумал, ищу вплыву.

сердца разрушенного века осколок красоты. Она служила в ГУМе, простая продавщица разрушенного века осколок красоты.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
2: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся с специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
2: А в чем?
3: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
2: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
3: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
2: И что же делать?
3: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
2: Впервые слышу.
3: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
2: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
3: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
2: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
3: Любой в такой момент может почувствовать счастье, когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
2: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Комсомольский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет.
4: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
5: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».

Очень хочется надеяться, что если мы сделаем музыку погромче, небеса нас таки услышат сегодня в выходной. Здравствуйте, здравствуйте. В студии шансона Андрей Петров. Воскресенье, ну, его часть проводим вместе под хорошие песни. Достучаться до небес уже побывало в эфире. А теперь не разменять себя по мелочам.

Композиция «Я вернусь» на хорошем радио сменит ее песни Стаса Михайлова под названием «Летай». Ну, собственно, и полетел, открыл уже бархатный сезон на Черноморском побережье. Накануне я был на сцене в Геленджике, на пути еще Анапа и Сочи. Для него концерты на юге всегда особенные, говорит Стас Михайлов. Это родной дом, здесь начинался его творческий путь. И с особым чувством возвращается всегда на южную сцену.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Три значимых слова для этого сезона, для осени. Всенародная танцплощадка «Разгуляй». Приходите 14 ноября в столичную лайф-арену для того, чтобы петь и танцевать вместе с нами, для того, чтобы зарядиться отличным настроением. Музыки будет огромное количество, и исполнителей будет очень и очень много. Ирина Круг, кстати, к нам присоединится. И сей момент, и 14 ноября. Возрастное ограничение 12+. Но так и знаете, что несколько часов замечательного подъема души вам гарантированы.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
2: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Это родина.
1: Ну вот поэтому, видимо, Виталий Аксенов и выступает там, где его песни особенно нужны, в том числе в горячих точках перед военнослужащими, чтобы людей поддержать и дать возможность хотя бы на несколько часов от проблем отвлечься. И даже на эту осень музыкальную программу подготовил под знаковым названием «Прорвемся». Часть концертов в нынешнем сезоне будут у него благотворительными. «Взаймы» носит название эта композиция, а мы дальше движемся вместе с... композиции «Сердце бьется в закрытую дверь», чуть позже «Только позови» и «Дзинзара» на радио «Шансон».

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.

согласовывает с китайской стороной Минтранс, сообщил его глава Андрей Никитин. В случае принятия соглашения гражданам двух стран можно будет пересекать границу на легковушках вместимостью до 8 мест. Технических проблем для организации такого движения нет, пункты пропуска готовы. Минтранс и китайская сторона также обсуждают срок действия водительских удостоверений. Необходимо определить период, в течение которого наши водители смогут управлять авто в Китае, а китайские в России. Средний возраст российских безработных составил 36 лет. По информации Росстата, 28,5% безработных – молодежь до 25 лет. Каждый пятый безработный в возрасте 50 лет и старше. При этом больше трети не имеющих работы людей вообще не имеют опыта трудовой деятельности. Общий уровень безработицы в стране составляет 2,3%. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе. Где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 13 градусов. Давление 737 миллиметров. Днем ожидается до плюс 16 и небольшой дождь. Виталий Байкалов, служба информации, радио «Шансон».

останется все то, из чего мы сделали выводы, действенные выводы, и поэтому жаль этого уже не будет. А впереди только счастье. Вот как раз композиция «Счастье» вам и звучит на волне хорошего радио в студии «Шансона». Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте.

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!
4: Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

«Последний полет» – название композиции на волне хорошего радио в исполнении Михаила Шафутинского. Громкая новость накануне стала известна, и в том числе «Метру» тоже, что 3 сентября присвоили Михаилу Шафутинскому звание народного артиста России. Мы удивлены, но и Михаил Шафутинский удивлен не меньше, но удивлен приятно. Мы поздравляем.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Радио «Шансон».

0: вдали, твоей любовью согрет, друг другу в душу вошли, обратно выхода нет.
1: Радио «Шансон».

Не обжигает, но греет любовь. Красивые песни, тем более хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Любимых артистов, их песни самого народного жанра можно слушать и дома, и на работе, и в дороге, в автомобиле, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
3: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 48 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многими.

0: рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: жутко, что хозяин за ним придет.
1: Радио «Шансон». Вместе с начала века.
2: Москва, 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург, 104.4 FM.

«Дикое танго» на радио «Шансон Афина» тоже накануне начала бархатный сезон на Черноморском побережье, собирает лучики южного солнца и аплодисменты поклонников. Выступила уже в Ейске, еще выйдет на сцену в Темрюке, в Анапе, Геленджике, пару раз в Лазаревском и Сочи. Ну и домой вернется только в конце следующей недели. «Диалог у телевизора» дальше на волне шансона зазвучит, а потом музыкальное пожелание. Доброго пути!

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Радио «Шансон».
1: 9 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Пенсию по старости в России планируется назначать без необходимости подачи заявления. Об этом сообщил председатель Соцфонда России Сергей Чирков. Соответствующий законопроект уже подготовлен. По данным Минтруда, механизм предполагает использование сведений, которыми располагает социальный фонд, включая данные о стаже и пенсионных коэффициентах. Предполагается, что изменения могут вступить в силу с 1 января 2027 года. В Общественной палате заявили, что студенты должны учиться думать без нейросетей. Им надо ставить задачи, которые можно решить только самим, без обращения к искусственному интеллекту. Речь идет не о запрете

определены два места, инвесторы уже подобраны. Цикл рыбного воспроизводства будет налаживаться в течение как минимум 4 лет. Пляжный отдых в бархатный сезон дешевле всего обойдется в Махачкале, Сочи и Сухуми. При этом самым бюджетным вариантом для отпуска у моря оказалась Махачкала, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Стоимость перелета в одну сторону на одного составит меньше 9 тысяч рублей, а за ночь в гостинице предстоит заплатить 6 100 рублей. Поездка в Сочи обойдется чуть дороже. Из зарубежных курортов эксперты рекомендуют грузинский Батуми. Бюджетные варианты также предоставляет Турция. А вот Баку, по мнению специалистов, уже нельзя отнести к недорогим туристическим городам. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 15, давление 739 миллиметров, днем ожидается до 16 градусов. Виталий Байкалов, Радио Шансон.

если посмотреть на календарь, то куда-то вдали уже и август улетел сам по себе. 6 число, 6 сентября. Вместе с нами и в студии «Шансона» Андрей Петров.

здравствуйте, здравствуйте, потому что 6 сентября это у нас воскресенье, отдыхаем и слушаем хорошие песни. На волне шансона будет «Покаянная», будет «Ангел мой», будет «Буря» обязательно, и песню далеко послушаем, потому что музыки много. Шансон один.

0: ангела просил.
1: Это Сергей Куренков на Хорошем Радио. Говорит, сделал интересное наблюдение. На его концерты стали приходить люди помоложе. Артист доволен. У него много песен, которые написал еще в последних классах школы. Вот сейчас они кажутся уже взрослыми. И мало кто скажет, что их написал именно молодой человек. «Ангел мой» звучал на радио «Шансон». Дальше буря.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Не пропусти музыкальное событие осени. 14-й международный фестиваль еврейской музыки в Казани. Живые ритмы, яркие эмоции и атмосфера настоящего праздника. Вход свободный. 9 и 10 сентября в 16:00 на Петербургской 11. 0+.
7: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
8: Моей душе покоя нет, весь день я жду кого-то.

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

песня «Сердце на костре» звучала на волне хорошего радио. На смену ей смешит клееночка Алексея Петрухина. Рассказывает артист, подготовил на осень новую, не просто музыкальную, шоу-программу. Назвал ее «Твой берег». Будет и сцена-трансформер, и яркие декорации, и профессиональные танцоры. А еще этой осенью поклонникам Алексея Петрухина обещает несколько премьерных композиций и неожиданных дуэтов.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом, процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Майсол Висар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера «Абхазская рыбалка». Каждый вторник в 19.00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
7: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Валерий Курас на хорошем радио с историей о маминых подружках, но есть ощущение, что и с мамиными подружками, с их дочками везде хорошо, где мы все вместе. И такую замечательную встречу можно устроить очень скоро, 14 ноября на Лайф-арене. А что там произойдет? Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» 14 ноября. И будет много-много артистов, среди которых, кстати, и Григорий Лепс. Тоже будет, его песня «Старый черт» разыгрывается. А пока можно добавить, что для возраста 12+ ограничения есть. И у всех поклонников шансона по-русски замечательная возможность стать частью большого музыкального праздника. А это именно приобрести билеты на танцпол.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Можно ли жить с геморроем? Можно, но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Радио Шансон.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Радио «Шансон».
1: 10 часов в российской столице. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Вячеслав Володин назвал нефтегазовый комплекс основой энергетической безопасности и стабильного развития экономики России. Такая оценка прозвучала во время его поздравления работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником, сообщает РИА Новости. Председатель Госдумы также сообщил, что предприятия отрасли наращивают добычу нефти и газа, расширяют экспорт углеводородов и внедряют современные технологии, которые позволяют осваивать месторождения в самых сложных условиях. Школа не имеет права требовать с родителей денежных взносов. Это относится к учебным материалам для детей, ремонту или закупке оборудования, рассказал представитель Роскачества Игорь Поздняков. Школа обязана предоставлять учащимся всю необходимую литературу бесплатно. Исключением являются только пособия для факультативных курсов, посещение которых добровольно. Каждый четвертый турист в Анталье – россиянин. На фоне общего сокращения турпотока спрос со стороны российского рынка практически сохранился, сообщает РИА Новости. По имеющимся данным, в этом году Анталью посетило уже более 2,5 миллионов человек, больше, чем годом ранее. Вторым туристическим рынком для турецкого города Курган.

По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 14 градусов, давление 738 миллиметров, максимальная температура днем плюс 16. Воскресный эфир «Хорошего радио» продолжается с Андреем Петровым и отличным настроением. Виталий Байкалов, служба информации «Радио Шансон».

0: будто все по-прежнему. Люблю я.
1: Красивая музыкальная история под названием «К единственному», но когда речь заходит о снежных полях, хочется, чтобы все-таки лето было и тут, и там, и чтобы без удержи веселье, поэтому немножечко ускоряемся. На волне хорошего радио звучит шансонетка в студии «Радио Шансон». Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Отдыхаем в воскресенье вместе.

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

История о Калине на радио Шансон. Знаете, как в народе говорят, кто с Калиной дружен, тому врач не нужен. Витамина С в ней больше, чем в лимоне, да и других витаминов и микроэлементов очень много. Калина, между прочим, поспевает в зависимости от региона. На юге в конце августа, в средней полосе, в Москве в середине сентября, в ноябре, на Урале и Сибири вообще в первых числах декабря.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
9: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
10: Больше сделок.
9: Квартиры от агентства «Статус».
10: Строительство загородных домов от частного застройщика.
9: Складывай эти возможности, умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: утес.
1: Уж точно будет что удержать в памяти после поездки вместе с Михаилом Шафутинским на наш фестиваль «Бархатный шансон». И другие артисты тоже будут. Все подробности на сайте radioshanson.ru найдете. Для лиц старше 18 лет отправляемся мы с 24 по 30 октября отдыхать на берег Турции, на Средиземное море. Рассчитывайте, что будут у вас 6 ярких музыкальных вечеров с красивыми песнями и, может быть, даже с танцами. Ямочки на щечках дальше на радио Шансон.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» – и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru, АО «Т-банк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар».
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
7: Мать моя женщина! Это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
8: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
7: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
8: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
7: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
8: Только пипедастр с собой захватить.
1: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей

0: Сергей Любавин воспел «Чужую любовь» на волне хорошего радио. Знаете, что Сергей говорит? Если человек артист, если душа у него по-настоящему поет, иногда даже место само может подсказать, какую песню нужно исполнить. «Увидеть Париж» — это уже следующая композиция, которая звучит на волне хорошего радио. И в этой песне в том числе услышите голос Тамары Кутидзе.
1: Мы растворялись

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
4: Не пропусти музыкальное событие осени. 14-й международный фестиваль еврейской музыки в Казани. Живые ритмы, яркие эмоции и атмосфера настоящего праздника. Вход свободный. 9 и 10 сентября в 16:00 на Петербургской 11. 0+.
0: Радио Шансон.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554 20.

0: Радио «Шансон».
1: В Москве 11 часов. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Яблоки стали самым импортозамещенным фруктом. Также крупные российские торговые сети увеличивают долю других местных овощей и фруктов на полках, сообщает ТАСС. Доля российских яблок в крупных магазинах приблизилась к 90%. Импортный картофель также активно вытесняется отечественным. Доля иностранной картошки в магазинах сократилась в два раза. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране ощущается дефицит яблок и призвал подумать над этим и как следует поработать. Красная икра и рыба подорожают. Об этом предупредил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Он объяснил это аномально низкой путиной в текущем году. «Дешевле, чем раньше, продукция точно не будет», – резюмировал глава объединения. Ранее Росрыболовство заявило, что темпы вылова лососевых отстают от прошлогодних в 2,5 раза. К красной рыбе относят семгу, горбушу, киту, нерку, форель, кижуча и чавычу. Самые высокие зарплаты в нефтегазовой отрасли предлагают геодезистам. В среднем 100 тысяч рублей в месяц. Согласно опубликованной РИА Новости информации, также в число высокооплачиваемых профессий вошли сварщики, крановщики, инженеры-технологи, операторы станков, инженеры-механики и бурильщики. Средняя зарплата у них превышает отметку в 100 тысяч рублей. Каждый третий россиянин после выхода на пенсию планирует жить на доходы от недвижимости. Как сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, при этом наиболее частым сценарием остается сохранить жилье для детей или внуков. Так ответили 44% опрошенных. Среди тех, кто рассматривает продажу недвижимости на пенсии, мужчин оказалось больше, чем женщин – 63% против 37%. Чаще всего такой сценарий допускают жители Москвы,

Ну, тут можно добавить, что к 11, судя по наблюдениям, у нас хороших песен меньше не стало. 11.06 в столице, в студии хорошего радио Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Вот Владимирский Централ в эфире побывал, а еще в ближайшие минуты «Братан» зазвучит. И ни к чему нам беды и печали тоже услышим.

0: Реклама.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь соли сар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь соли сар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соли сар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

вот тут мы вам спешим на помощь. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время для лиц старше 18 лет.

прижмись ко мне своей щекой. Иди ко мне. Ты мой.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Это верно, беззаботные и беспечные. Мы когда? Когда торжества, когда праздники. Вот следующие выходные Салихард будет праздновать День города, 431-ю годовщину со дня основания столицы Ямала. И Александр Маршал пообещал, что приедет песнями своими этот праздник поддержать. Как раз композиция «Беззаботная» Александра Маршала и звучала на волне хорошего радио. Ну, а на очереди два браслета, потому что музыки много. Шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера. Абхазская рыбалка. Каждый вторник в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
6: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: белой карете.
1: Впрочем, не только на белой карете, используя все доступные виды транспорта, коллега Ирина Сотникова, для того, чтобы добраться вовремя до студии «Хорошего радио». После выпуска новостей услышите Ирин голос. Ваш покорный слуга Андрей Петров. Попрощаюсь уже до следующих выходных. Ни в коем случае не грустите, не скучайте. Да, с песнями радио «Шансон» это и невозможно. Просто громче делайте приемник.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: радио «Шансон».
1: В Москве 12 часов. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Минтранс поддерживает проект строительства моста на Сахалин. Вопрос находится в фокусе внимания министерства, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. Ранее президент Владимир Путин заявлял, что этот проект очень дорогая история не только за счет строительства самого моста, но и из-за всей прилегающей инфраструктуры. При этом он подчеркнул, что сделать мост на Сахалин необходимо. Многие россияне, на которых возложена обязанность выплаты алиментов, погасили соответствующие задолженности. Причина – нежелание попасть в реестр злостных неплательщиков, сообщила депутат Госдумы Татьяна Буцкая. По ее словам, еще до принятия соответствующего закона между первым и вторым чтениями количество должников по алиментам снизилось на 20%. Депутат отметила, что сейчас в стране действуют десятки законов, которые регулируют вопросы, связанные с выплатой алиментов. Однако механизма, который мог бы исключить возможность уклонения от выплаты, пока не существует. Туристы из России в Шанхае предпочитают заниматься шопингом. Также они интересуются местной едой и исторической архитектурой, сообщает ТАСС. Наибольшим спросом пользуется электроника, например, смартфоны и ноутбуки. Также популярна спортивная и премиальная одежда топовых брендов. По данным китайской стороны, турпоток из России в Шанхай за 7 лет вырос на 300%. Таким образом, Россия заняла второе место по количеству туристов в Шанхае. Впереди находится только Южная Корея. В Роскачестве раскрыли пользу маринованного имбиря для здоровья. По информации издания «Газета.ру», там отметили, что корень снижает холестерин и нормализует давление, а также обладает рядом других полезных свойств. Также имбирь способствует ускорению обмена веществ, а регулярное употребление его способствует снижению плохого холестерина и артериального давления. Однако не стоит забывать, что маринованный имбирь содержит уксус, сахар и соль, поэтому рекомендован не всем. По данным Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 15 градусов, давление 739 миллиметров, максимальная температура днем плюс 16. Возможен небольшой дождь. Виталий Байкалов, радио «Шансон».

колоритным постоянством в нашей душе любимые песни. Ну, а в эфире радио «Шансон» они идут своим чередом. Евгений Григорьев открыл новый час. В столице 12 часов и 7 минут. Продолжит маэстро Михаил Шуфутинский. А меня зовут Ирина Сотникова. Поздравляю вас всех с днем города Москвы. 879 лет исполнилось нынче столице. Конечно, процветания и любящих горожан пожелаем ей. Ну, а вам, дорогие мои, прекрасного выходного дня в компании «Шансона».

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

скоро наступят эти самые холода, снега. Дети, кстати говоря, ждут их с удовольствием, в отличие от нас с вами. Но пока еще на календаре 6 сентября, день выходной, а это значит, что я жду сообщений в наши мобильные выходные. Присылайте их по единому номеру +7 909 955 1030.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Подожди!
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
3: Больше сделок.
2: Квартиры от агентства «Статус».
3: Строительство загородных домов от честного застройщика.
2: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
7: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
11: Бархатный шансон. История. 2021 год. Россия. Сочи.
12: Черное море, белый пароход. А я приехал в Сочи на денежный расход.

Что касается переписки, есть у нас уже сообщение в мобильных выходных. Здравствуйте, хочу передать привет своей любимой мамочке Оле. Мы с ней сейчас занимаемся закрутками. Закрутки дело, конечно, хорошее. Это нам Татьяна написала, ну, что у вас все получилось. Я думаю, что с музыкой радио «Шансон» обязательно так и случится. Прямо сейчас группа «Воровайки». Ой, тетя!

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Радио Шансон представляет.
7: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
8: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ближайший концерт группы «Рождество» пройдет 19 сентября в Туле. Концерт этот 12+. Вы бронируйте билеты заранее. 19-е, кстати говоря, это суббота. Прекрасная возможность и на выступление попасть, и отдохнуть на выходных, посмотреть, опять же, тульские самовары. Радио «Шансон» вещает в Туле на частоте 107.5 FM, Москва 103.0. Ну, а мы с вами переходим вместе в новый час на «Шансоне».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Не пропусти музыкальное событие осени. 14-й международный фестиваль еврейской музыки в Казани. Живые ритмы, яркие эмоции и атмосфера настоящего праздника. Вход свободный. 9 и 10 сентября в 16:00 на Петербургской 11. 0+. Радио
3: «Шансон». Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Радио «Шансон».
1: В Москве час дня. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Программа социальной газификации успешно реализуется по поручению президента России Владимира Путина. При этом она изменила качество жизни миллионов граждан, заявил вице-премьер Александр Новак. Программа была запущена в 2021 году. Благодаря ей у россиян появилась возможность бесплатно провести газ к своим участкам в сельской местности. Льготным категориям государство помогает подвести газ прямо к домам. Российские фигуристы заняли весь пьедестал соревнований в Токио. В турнире Киносита Group Cup соревновались спортивные пары. Золото завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Серебряные медали получили Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков. Бронзовые – Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Пары выступали в нейтральном статусе. Турнир проходит с 4 по 6 сентября на арене Токио Тацуми Айс Арена. Организатор – Федерация конькобежного спорта Японии. Больше половины россиян не нашли отечественную альтернативу ушедшим из России брендам. Согласно данным, имеющимся у РБК, при этом 41% респондентов покупали иностранные товары с доставкой из-за границы. Несколько раз за год, а треть всего 1-2 раза. Наиболее востребованными среди опрошенных оказались спортивные бренды и марки масс-маркета. Четверть респондентов заявили, что за этот период вообще не покупали иностранных брендовых товаров. Самыми редкими языками народов России являются и тельменский, и медновский алеутский. У них осталось по одному компетентному носителю, сообщили РИА Новости в Институте языкознания Российской академии наук. У нескольких языков осталось менее 10 носителей. Среди них уэльтинский язык на Сахалине, удыгейский в Хабаровском крае, южно-юкагирский язык в Якутии, южно-селькупский в Томской области и водский язык в Ленинградской области. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 86 рублей 59 копеек. Евро стоит 100 рублей 57 копеек. Цена юаня – 12 рублей 88 копеек. Виталий Байкалов, служба информации, радио «Шансон».

Девочка растрепанная, вдрызг дождь тебя ославит в трубах водосточных, а еще слеза фонарных брызг на глазах твоих сверкнет звездой полночной. Путь твой от жилья и до жилья.

0: Доброго дня всем красоткам и красавчикам. С вами Ирина Сотникова. День воскресный у нас сегодня. Прекрасен он тем, что можно никуда не спешить, спокойно, расслабленно в таком режиме выполнять какие-то домашние дела, а то и просто поваляться на любимом диване с кино, сериалом, может быть. Ну и, конечно, найти минуту, чтобы написать нам в наши мобильные выходные +7 909 955 1030 и передать приветы любимым, близким, родным.
1: Мы с одноклассницей загорелой

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ну вот ж не знаю, хулиган или нет, радиослушатель, который написал нам сообщение в мобильных выходных, это Александр. Здравствуйте, радио Шансон. Передайте, пожалуйста, привет Наташе Супруновой, моей жене. Ну вот, тем не менее, с любовью. Послание. Так, Миша сообщает следующее. Передаю привет Гавриловой Наташе. Она борется с грибами. Успеха ей в заготовках. Знаете, просто представила эту картину, такой блокбастер. Нападающие грибы. Ладно. Привет из солнечного Магнитогорска Зыкову Сергею Геннадьевичу. Это от Александра Сергеевича сообщение. Вы, пожалуйста, тоже пишите. Плюс 7-909-955-1030. Номер единый. Можно отправить сообщение в мессенджер Макс или же просто смс-ку.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Прости, я все это забыл, а вот вспомним сейчас. А вот вспомним сейчас. А вот вспомним.
1: Михаил Круг на шансоне. В мобильных выходных есть сообщение также для тезки, для Михаила. Передайте, пожалуйста, поздравления дорогому мужу, папочке, Вербицкому Михаилу с профессиональным праздником, Днем газовика. Пусть в доме будет тепло, а на душе светло. Вот, кстати говоря, один из поводов для программы «Только для вас» на шансоне. Она начнется в 15:00 по Москве. Всех причастных радио «Шансон» поздравляет, конечно, Михаила тоже. И по такому случаю послушаем Александра Розенбаума.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсолисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсолисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
5: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера «Абхазская рыбалка». Каждый вторник в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
6: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
7: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
8: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

за него и держись, и к прекрасному тянись. Несмотря на непогоду, вчера и сегодня в столице развернулись праздничные площадки, всевозможные мастер-классы, соревнования, концерты, мероприятия в парках и музеях. И вот Николай Расторгуев и группа Любэ порадуют гостей и жителей Москвы сегодня в Лужниках. Категория концерта 0+, вход свободный, так что всем добро пожаловать. Ну а эфир радио «Шансон» далее продолжит Ирина Круг. Я же, Ирина Сотникова, перехожу вместе с вами в новый час на «Шансоне». 13:50, точное столичное.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.

0: радио «Шансон».
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России не планируют введение лимита на внесение наличных через банкоматы. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, пишет ТАСС. При этом весной Минфин сообщал, что ограничение на внесение не более 1 миллиона рублей в каждом банке по отдельности может заработать осенью. В то же время в общественной палате предложили установить лимит в 100 тысяч рублей на выдачу наличных в банкоматах. По мнению общественника Вадима Попова, мера могла бы помочь в борьбе с мошенничеством. В честь открытия первого участка Рублёво-Архангельской линии московского метро выпустили серию тематических карт «Тройка». Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса. Для проездных было разработано несколько дизайнов, 5 фотографий станции нового участка. В их число вошли деловой центр, Шелепиха, Звенигородское, Народное ополчение и бульвар генерала Карбышева. Напомню, накануне Владимир Путин и Сергей Собянин открыли первый участок графитовой ветки от делового центра до бульвара генерала Карбышева. Второй участок до Липовой рощи планируют запустить в 2027 году, а следующий в 2030. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Все песни только для вас в исполнении Михаила Бублика прозвучат в том числе и на легендарном фестивале «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча состоится в Турции на берегу Средиземного моря с 24 по 30 октября. Распахнет для всех любителей жанра свои двери отель «Титаник Делюкс Гольф Белек». Все подробности есть на нашем сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Чуть позже эфир шансона продолжит Федя Карманов. Он также является участником фестиваля «Бархатный шансон». Ну а прямо сейчас послушаем Катю Огонек. Композиция под названием «А ты далеко». Ну а я здесь рядом с вами. Проведем вместе ближайшие несколько часов. Меня зовут Ирина Сотникова. Желаю вам прекрасного воскресного дня.

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Обязательно будет лучше, чем вчера. У нас есть сообщение в мобильных выходных. Любимое радио «Шансон». Передаю привет мужу Петру. Аришка, люблю тебя. Всем хорошего настроения на остаток дня. Так, Олечке Егоровой из деревни Корякова Костромского района передает привет муж. Сообщает, люблю тебя очень сильно. Юлия Зорина пишет следующее. Приветствую вас из Перми. У нас сегодня целый день идет дождь. Вы не поверите, в столице тоже сегодня как-то сыро, мокро. Вчера в нашем Кировском районе состоялся замечательный праздник. Сотни людей пришли полюбоваться салютом, который запускали с баржи. Было очень красиво. И я хочу выразить огромную благодарность организаторам. Передаю также привет своим близким, мужу Якову, дочке Даше, Димке, Косте, Евдокии, Стасу, Ирине и всем, кто меня узнал.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».

мной плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

0: мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню. Я был не пьяный, когда ж я уходить решил. Она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень, иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады, к чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил вполне серьезно, вполне серьезно. Мне кто-то на плечи повис, Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис, Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. За восемь бед один ответ, в тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Разлука мигом пронеслась. Она меня не дождалась, но я прощаю ее, прощаю ее, как водится, простил. Того ж, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю ее, конечно, я простил. Того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
1: Песня 62-го года в исполнении автора Владимира Семеновича Высоцкого. И старые добрые хиты, и новые песни мы теперь с вами можем слушать в приложении Яндекс.Радио. Если вам уже есть 18 лет, ищите радио «Шансон», приложение Яндекс.Радио, и оставайтесь в нашей компании круглосуточно. Эфир далее продолжит Алена Петровская. Петербургу привет. Кстати, есть у нас сообщение из северной столицы. Александр Анатольевич пишет: возвращаемся из дачи, посылаю канистры добра, удачи и позитива любителям шансона всем мира. Спасибо.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Когда боль не дает покоя.

0: усиливающие действия при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 48 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Телек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многих.

по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио-шансон. Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

Алексей Петрухин и Алла Рид на волнах самого душевного радио, радио Шансон. У нас есть еще сообщение. Поздравьте, пожалуйста, кузину Валентину Владимировну. Это поздравление от внуков и правнуков. Желаем ей счастья, удачи, самое главное, здоровья. Радио Шансон. Хочу поблагодарить Сигаева Игорька за то, что он завез меня в больницу, подождал, и сейчас мы едем обратно. Игорек, спасибо тебе большое. Это от Белько Галины сообщение. Далее продолжим в программе «Только для вас» передавать ваши поздравления и приветы.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Не пропусти музыкальное событие осени. 14-й международный фестиваль еврейской музыки в Казани. Живые ритмы, яркие эмоции и атмосфера настоящего праздника. Вход свободный. 9 и 10 сентября в 16:00 на Петербургской 11. 0+.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Радио Шансон.
1: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. МВД напомнили правила возврата водительских прав после лишения. Водителям необходимо дождаться окончания срока наказания, сдать теоретический экзамен и погасить назначенные штрафы. В некоторых случаях потребуется медицинское заключение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства. Указанные требования также распространяются на удостоверение тракториста-машиниста. В госавтоинспекции отметили, что невостребованные права хранятся в течение 3 лет, после чего могут быть уничтожены. На мост.ру появился сервис проверки учетной записи перед онлайн-голосованием. Он покажет, доступна ли пользователю такая опция, а также как подготовить учетную запись на портале. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы. В дни выборов совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией в городе смогут выбрать любой из доступных форматов. Проголосовать онлайн на странице elect.mos.ru, через электронный терминал на любом избирательном участке или традиционно на участке по месту регистрации. Дистанционное электронное голосование доступно пользователям с полной учетной записью. Рынок цифровых книг в России в первом полугодии вырос на 10% и в денежном выражении составил почти 12 миллиардов рублей. При этом динамика роста замедляется. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей отрасли. Драйвером остаются текстовые книги при снижении темпов роста аудио. Специалисты отмечают, что сейчас на рынке много бесплатного контента в подписных сервисах. Из-за этого стоимость и ценность книги упала. Дальнейший рост спроса на книжные электронные сервисы будет зависеть не от новых пользователей, а от частоты потребления, среднего чека, новых способов монетизации и новых форматов контента. Официальный курс доллара на выходные: понедельник 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек, юань стоит 12 рублей 88 копеек. Алла Некрасова, Радио Шансон.
0: На Радио Шансон.

И вот она, собственно, началась. Программа ваших приветов и поздравлений только для вас. По-прежнему с вами я, Ирина Сотникова. У нас сегодня 6 сентября. Как мы с вами уже выяснили, день газовика сегодня. Но, в общем, этот праздник звучит как День работников нефтяной и газовой промышленности. Так что всех поздравляем, кто сегодня отмечает свой профессиональный праздник. Желаем, конечно же, крепчайшего здоровья. Еще у нас с вами сегодня день рыжих людей. Рыжеволосым красавицам и красавцам можно передать приветы. Именины отмечают Денис, Арсений, Георгий, Петр и Максим. А еще 6 сентября день озера Байкал. Вот самого глубокого, между прочим, озера планеты. Его максимальная глубина достигает 1642 метров, а возраст оценивается примерно в 25-30 миллионов лет. Именно здесь находится около 20% мировых запасов пресной воды. Такие вот дела. Поэтому прямо сейчас мы с вами слушаем песню, которая так и называется «Байкал». Исполнит ее Евгений Григорьев и Александр Дюмин. Ну, а я жду ваших поводов, ваших приветов на единый номер плюс 7909-955-1030. Сообщение можно отправлять в мессенджер «Макс». Вообще во все доступные мессенджеры можно писать. И смс-сообщение также отправляйте. Конечно, не забывайте о подписи.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь

0: Продолжается дневной выпуск программы «Только для вас». Я зачитываю сообщения, которые приходят на единый номер +7 909 955 103 и 0. Любимое радио «Шансон», передайте огромный привет нашим родным и друзьям в город Орел из Республики Карелия от семьи Анущенко. Целуем, скучаем. Передаю привет моим друзьям из разных городов нашей необъятной страны. Мы едем с дачи с мужем Ильей и Шарпеем Соней. Крайняя неделька перед отпуском. Всем добра и мира. Это написала Елена из Королева. Я желаю вам хорошего отпуска. От Надежды из Онеги есть сообщение. Любимое радио «Шансон». Прекрасный радиоведущий. Всех с днем города. И вчера, и сегодня, и всегда. Моя жизнь тесно связана с Москвой. У меня о москвичах только теплые воспоминания. И, если можно, в знак признательности, благодарности всем москвичам, лучшим радиоведущим, песню в исполнении группы «Лесоповал» Рахманинов. С удовольствием.
1: Мы все у музыки во власти.

0: всем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
3: Больше сделок.
2: Квартиры от агентства «Статус».
3: Строительство загородных домов от честного застройщика.
2: Складывайте возможности. Умножайте доход.
3: Приглашаем к сотрудничеству.
2: 249-1909. 249-1909.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь смех.

Группа «Кино» в программе «Только для вас». Мы с вами тоже движемся только вперед. И вот какое поздравление прилетело на наш единый номер +7 909 955 103 и 0. Хотим поздравить свою дорогую доченьку Арину с десятилетием. Любим тебя, наш солнышко. Будь здоровенькой и счастливой. Ну, а мы тебя во всем поддержим. С любовью, твои родители. Радио «Шансон» присоединяется также. Поздравляем. Сообщение к нам прилетело из города Волгоград от Александры. Добрый день. Всех поздравляю с праздником нефтяной и газовой промышленности. Отдельно передаю привет зятю Виктору, дочери Наталье. Мы собираем виноград. Вам отдельный привет, Ирина. Спасибо большое. Всем мирного неба над головой. Так, пишет нам еще Леночка Карабанова из Рязани. Передает большой пламенный привет в Санкт-Петербург Наумову Александру Анатольевичу. Желает прекрасного дня, чудесного настроения, любви, позитива. И вам тоже привет от меня. Спасибо большое. Вам, Леночка, тоже большой пламенный привет и вашей маме. А еще 6 сентября 1973 года родился советский и российский певец, музыкант, поэт и композитор Юрий Шатунов. Знала его вся страна без преувеличения. На его песнях выросло не одно поколение. И прямо сейчас предлагаю нам с вами послушать песню «Розовый вечер» на шансоне. Юрий Шатунов.

0: любить обещал.
1: Ярослав Сумишевский в программе «Только для вас». Много чего, конечно, мужчина обещает, но вот я обещаю, что сообщение, которое вы напишете, ну, еще в течение, скажем так, 10 минут я обязательно зачитаю. Итак, сегодня день рождения у моей любимой мамы, Ларьковой Татьяны Владимировны из города Северодвинска. И также ее профессиональный праздник – День работников нефтяной и газовой промышленности. Ничего себе совпало у вас. Желаю ей крепкого здоровья, безграничного счастья и успеха в делах. Твой самый любимый, любящий, дорогой человек, сын Сергей Ларьков. Так, у нас есть привет от Дмитрия с правого берега матушки Волги, от всего коллектива охотоугодия «Русский лес». Поздравляем с днем рождения Владимира, нашего друга и участника клуба. Владимир, желаю тебе огромного здоровья, хороших трофеев, ну и всего, что ты захочешь. Пусть все загаданное сбудется. С днем рождения. Передаю привет моим родным, Николаю, доченьке Машеньке, сестренке Людмиле. Мы едем из города Павловска в Воронеж. Хочу сказать, что очень сильно их люблю. Так, передайте, пожалуйста, привет в город Урюпинск. Поздравления с днем рождения моему двоюродному брату Егорскому Максиму. Вот, к сожалению, без подписи. Пожалуйста, не забывайте подписываться, это правда важно. Добрый вечер. Уже где-то вечер. Хочется передать привет Волковой Людмиле Александровне. Она уже второй день копает картошку. Сил ей, бодрости и хорошего урожая. Вы знаете, вот Людмила не одна, я читаю уже, сколько людей у нас сейчас занимаются этим важным делом, выкапыванием картофеля. Передайте, пожалуйста, привет моей мамочке Оле огромной. И если можно, поставьте песню Стаса Михайлова. Ну вот и все. Прямо сейчас в эфире шансона Стас Михайлов.

0: Реклама.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

И золотых, и любимых, и всяких-всяких разных замечательных за мужчин. Вика Цыганова на шансоне у нас уже заканчивается, к сожалению. Программа приветов и поздравлений на шансоне. Я зачитываю уже оставшиеся сообщения. Итак, передаю привет любимому мужу Станиславу, нашим детям Ксюше, Герману, Савочке. Люблю вас. Добрый день. Передаю большой привет своему любимому Даниилу и мужу Павлу. Они у меня самые лучшие. Пусть у них все будет круто. Их мама и жена Мария Федотова из города Анапы. Передайте огромный привет Валерию и Елене Даниловым. Хорошего отдыха в Анапе, опять же. Любимое радио, передайте, пожалуйста, привет настоящим любителям и ценителям шансона. Отдельный привет Леночке Карабановой, ее маме Галине, а также всем, кто меня узнал. Здоровья, добра, позитива, любви. Это Наталья из Долгорукова нам пишет. Радио «Шансон». Мы едем с дачей. Хочу передать привет своей жене Светочке. Я тебя очень люблю, пишет нам Роман. И еще одно сообщение. Передать привет моим родителям Алене и Вячеславу от их младшей дочери. Пожалуйста, не забывайте о подписи. У нас вот столько сообщений, и все как-то вот родителям, детям. А конкретно от кому и кого не пишут. Вы пишите. Мы повторим программу в 21.00 по Москве. Вот тогда и нужно писать в программу только для вас. Ну а далее продолжает эфир группа «Браво».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Не пропусти музыкальное событие осени. 14-й международный фестиваль еврейской музыки в Казани. Живые ритмы, яркие эмоции и атмосфера настоящего праздника. Вход свободный. 9 и 10 сентября в 16:00 на Петербургской 11. 0+. Радио
3: «Шансон». Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
4: Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда. Уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой.

0: Радио «Шансон».
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В столичном регионе активизировались мошенники, обманывающие покупателей подержанных автомобилей. Их завлекают объявлениями о продаже машин по низкой цене, однако в салоне выясняется, что указанная стоимость действует только при оформлении кредита, а при оплате наличными цена вырастает в несколько раз. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров. Также перед показом автомобиля продавец может настаивать на подписании предварительного договора с авансом до 500 000 рублей, который удерживается при отказе от покупки, что является незаконным. Эксперты рекомендуют заранее запрашивать проект договора купли-продажи по электронной почте и внимательно изучать его. На ВДНХ завершили комплексную реконструкцию фонтана под макетом ракеты-носителя «Восток». Об этом в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин. Специалисты демонтировали старую чашу, а на ее месте создали новую конструкцию, в которой установили современное оборудование. По периметру фонтана разместили латунные таблички, напоминающие о знаковых событиях в истории астрономии, ракетостроения и освоения космоса. По словам мэра столицы, по вечерам здесь будут проходить светодинамические представления. Под музыку одни струи воды будут подниматься до 35 метров, а другие вырисовывать невероятные формы. Минтранс ускорит сертификацию гидропланов частных авиастроителей. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Андрей Никитин. По словам министра, на недавнем совещании с Минпромторгом производители показали свои разработки. Среди них есть гидропланы, способные садиться на реки и озера с невысокой стоимостью. Они рассчитаны на 6-9 мест. Никитин отметил, что такие суда могут быть востребованы для малой авиации на Дальнем Востоке. Если их проверка пройдет успешно, сертификацию планируется провести в кратчайшие сроки. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 15 градусов. Алла Некрасова, Радио «Шансон».

Можно всегда передать привет в наших мобильных выходных, написать сообщение на единый номер +7 909 955 103 и 0. Меня зовут Ирина Сотникова, я с удовольствием это сделаю. Ну а далее послушаем уже Ирину Круг. Бокал Бакарди на шансоне.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Жданов.

0: Амиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Маэстро Александр Розенбаум на шансоне «Мой брат». Есть у нас еще сообщение в мобильных выходных. Привет, любимое радио. Это ваша Макарова Валентина. Хочу передать привет моим любимым родным, близким, всем Макаровым, Федоровым, Горенковым. А еще я теперь буду флористом, пишет Валентина. Буду радовать, буду дарить людям радость и красоту, как и давно мечтала. Всем любви, добра, мечтайте, мечты сбываются.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

красивейшая композиция, которая появилась на волнах радио «Шансон» совсем недавно. Денис Майданов и Татьяна Буланова, Москва, Санкт-Петербург. Мы слушаем радио «Шансон» в северной столице на волнах 104.4 FM, Москва, 103.0. Далее у нас в эфире Любовь Успенская, чуть раньше Михаил Шуфутинский, ну а прямо сейчас Алексей Брянцев, история под названием «Тебя касаясь». Такси.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера «Абхазская рыбалка». Каждый вторник в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
2: Мать моя женщина, это что за Овечкин? К нам в деревню пожаловал.
3: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
2: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
3: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф» билет, правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, билет, жди, русские летят.
2: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
3: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? Поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

Михаила Захаровича Шуфутинского призвоено таки звание народного артиста. Наконец-то! Соответствующий указ президент России подписал 3 сентября. Согласно ему, звание было присвоено за заслуги в области культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность. Конечно, от всего коллектива радио «Шансон» мы сердечно поздравляем Михаила Захаровича с давно заслуженной, между прочим, наградой.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Не пропусти музыкальное событие осени. 14-й международный фестиваль еврейской музыки в Казани. Живые ритмы, яркие эмоции и атмосфера настоящего праздника. Вход свободный. 9 и 10 сентября в 16:00 на Петербургской 11. 0+. Радио
3: «Шансон». Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: шансон.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Временные ограничения в российских аэропортах стали короче. Это произошло благодаря слаженной работе Росавиации, Минобороны и спецслужб, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Он отметил, что приоритетом в любом случае остается безопасность пассажиров, но России есть чем ответить и защитить транспортные объекты. Ранее глава Минтранса заверил, что российские власти своевременно реагируют на угрозы гражданской авиации, постоянно совершенствуют требования безопасности полетов и аэропортов. Искусственный интеллект может ускорить производство лекарственных препаратов. Об этом сообщил академик РАН Геннадий Онищенко, пишет РИА Новости. Ранее стало известно, что власти Китая одобрили к выпуску инновационный препарат от COVID-19. При его разработке использовались ИИ-технологии. По словам Онищенко, они выступали в роли вспомогательного инструмента. Нейросети могут помочь обрабатывать большие объемы информации, собирать данные и анализировать их. Однако ключевые задачи все равно выполняет человек. Короткое бабье лето придет в Москву в середине следующей недели. В четверг ожидается до плюс 26 градусов. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что такая температура не будет рекордной для этого дня, но ожидаемые показатели аномально высокие, на 10 градусов теплее положенного. При этом в среду в столице столбик термометра подымется до плюс 21 градуса, однако земля не прогреется, что приведет к обилию роз и туманов. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Всем, у кого только начался или продолжается отпуск, огромный привет. Ну и завидуем, конечно, немного. Многие проводят его в солнечном городе Сочи. Истории о том, что частенько случается на курортах. Сергей Трофимов открыл новый час на шансоне в столице 17.05. Я приветствую вас в этот воскресный день. Меня зовут Ирина Сотникова. Проводим его вместе в компании любимых исполнителей.

работа Стаса Михайлова и Сергея Жукова на шансоне. Ну, а еще больше жанровой музыки ждет вас на легендарном празднике всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». 14 ноября уже зажигаем по полной, подпеваем любимым артистам и танцуем до упаду. Самые доступные билеты на танцпол. Именно там стираются границы между сценой и залом. Так что добро пожаловать в лайф-арену. Но все это случится с теми, кому уже исполнилось 12 лет. Подробности на радиошансон.ру.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
3: Больше сделок.
2: Квартиры от агентства «Статус».
3: Строительство загородных домов от честного застройщика.
2: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

четыре года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасил.

течи, а капитан нам шлет привычный знак. Еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят в бинокли трубы сотни глаз.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» – и дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: видео 12+.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Воровайкин, шансоне только что. В финале этого часа мы с вами послушаем еще Таисию Повали, но прежде Авраам Руссо и Рада Рай на шансоне. Я же, Ирина Сотникова, с вами прощаюсь, вернусь уже во вторник, ждите вечернее шоу «Городские встречи». Ну, а эфир уступаю очаровательной Рите Виноградовой. Всем хорошего воскресного вечера. Набирайте сил на предстоящую рабочую неделю. Пусть она будет плодотворной. Всем пока!

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы.
4: Ну, а ты?
3: А я ему: стоп, не будем торопить события.
5: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
3: Так о чем мы?
5: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Не пропусти музыкальное событие осени. 14-й международный фестиваль еврейской музыки в Казани. Живые ритмы, яркие эмоции и атмосфера настоящего праздника. Вход свободный. 9 и 10 сентября в 16:00 на Петербургской 11. 0+.
7: Радио Шансон.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
9: Радио «Шансон».

0: Радио Шансон.
1: 18:00 в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в следующем году увеличится до 7860 рублей в день. Прибавка будет более 1000, потому что в текущем году максимальная выплата составляет 6827 рублей. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Как пишет ТАСС, фактический размер больничного зависит от среднего заработка и продолжительности страхового стажа. Так, от 8 лет и более пособие составляет 100% среднего заработка, но не может превышать установленного максимума. Студентам надо ставить задачи, которые можно решить только самостоятельно, без искусственного интеллекта. Об этом ТАСС заявила председатель комиссии Общественной палаты по просвещению Ольга Галышенкова. Она призвала не запрещать использование ИИ в образовании, а адаптировать учебный процесс к новым реалиям. Основной упор следует делать на задачи, требующие творческого подхода, личной позиции и критического мышления, которые алгоритмы пока не способны имитировать. Россиян призвали не выходить из своего аккаунта Apple ID по указанию посторонних. Об этом предупредил начальник пресс-службы МВД по Москве Владимир Васинин, пишет ТАСС. По его словам, просьба выйти из учетной записи может быть частью мошеннической схемы. Выполнив инструкции злоумышленников, владелец устройства рискует потерять доступ к аккаунту, после чего аферисты могут использовать полученные данные для давления на жертву, включая шантаж фотографиями и персональными данными. Эль-Ниньо может вызвать резкое потепление в европейской части России. Об этом известием сообщили в Институте океанологии. Речь о естественном природном явлении. Оно возникает периодически примерно в течение 2-7 лет и характеризуется повышением температуры воды в экваториальной части Тихого океана. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 14 градусов. Алла Некрасова, Радио Шансон.

Вот так празднично начинается мой эфир на радио «Шансон». Хит на все времена, на все праздники, на все настроения. Рюмка водки на столе. Григорий Лепс, а у микрофона я, меня зовут Рита Виноградова. Тем временем воскресенье маленькими, но уверенными шагами все-таки близится к своему вечеру. И я хочу пожелать вам сегодня самого простого, наверное,

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

А сегодня у Москвы особенный день. Столице исполнилось 879 лет, свежа и молода. И Москва у каждого своя. Для кого-то это Кремль, Красная площадь. Для кого-то родной двор, метро после работы, пробки, бешеный ритм движения. А может быть, любимая кофейня, улица, по которой когда-то гуляли. Делитесь, что для вас город Москва. Пишите на наш номер +7 909 955 103 0. Я хочу пожелать столице много счастливых лет, а каждому москвичу найти свое маленькое счастье.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

Группа «Сектор Газа» в эфире. Сейчас я хочу передать большой привет всем нашим регионам, тем, кто слушает радио «Шансон» в больших городах, маленьких поселках, тем, кто дома, кто в дороге, на работе или возвращается к семье. Москва, Урал, Сибирь, Поволжье, Юг России, Дальний Восток. Мы сегодня вместе. И от всей души желаю вам спокойного воскресного вечера, здоровья вашим близким и хороших новостей. А далее наш эфир продолжит Юрий Барабаш.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. А вот и банк.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Майсол Висар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 12+.
1: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера «Абхазская рыбалка». Каждый вторник в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
4: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: А как важно, чтобы были те, кто скажет «я рядом». Так вот, радио «Шансон» всегда рядом. Мы очень хотим, чтобы ваша осень была яркой и веселой. Приглашаем вас, дорогие наши, на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». 14 ноября в столичной Лайф-арене и самые доступные билеты на танцпол, где можно поймать настоящую атмосферу праздника, потанцевать от души. На сцену выйдут любимые артисты, а возрастное ограничение 12+. Послушаем одного из участников. Дорогого Михаила Шуфутинского.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глав.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.

0: Радио «Шансон».
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Российские туристы начали активно бронировать поездки в Грузию на сентябрь и октябрь. Это происходит, несмотря на снижение количества летних туров, пишет РИА Новости со ссылкой на местных туроператоров. По их словам, востребованы как индивидуальные, так и групповые туры. Отмечается, что спрос распределяется по сезонам, а осенние месяцы традиционно пользуются популярностью у путешественников. Тем временем почти 30 новых островов в России появились за 15 лет из-за глобального потепления. Как пишет Москва-24, новые территории находятся на севере страны. Их появление связано с таянием ледников и отделением участков суши. Крупнейшие из них из островов находятся на земле Франца Иосифа и занимают около 200 квадратных километров. Это чуть меньше площади Ярославля. Отмечается, что появление новых территорий может иметь и практическое значение. Благодаря этому Россия получает возможность расширить экономическую зону в Арктике и на Крайнем Севере, а на новых участках могут находиться залежи нефти и газа или открываться доступ к новым рыбным ресурсам. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 15 градусов. Алла Некрасова, Радио «Шансон».

0: А знаете, есть такая маленькая воскресная ошибка – начинать вечером переживать о понедельнике. Стоп, не нужно. Понедельник наступит на нас сам, без нашей помощи. Сегодня еще воскресенье, поэтому желаю вам успеть насладиться этим вечером. Конечно, послушать любимую музыку. Александр Новиков «Через мгновение». Помнишь, девочка?
1: Помнишь, девочка, гуляли мы в саду.

0: дай бог памяти. В каком это году?
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Закрыли глаза, моргнули, или это сменилось на сентябрь? Сегодня уже дождь в столице, прохлада и мысли о том, что ждет впереди. А завтра в Москве будет не очень комфортно. Всего плюс 12 днем. Дождь. И не забывайте зонтики, пожалуйста, нигде. Или покупайте дополнительные. Я свой вчера благополучно потеряла, поэтому сегодня у меня, как вы понимаете, сложный день.

0: только не боялись мы его.
1: Михаил Круг в эфире Душевного радио. С вами в этот вечер Рита Виноградова. Я очень рада быть с вами на одной волне. Пусть ваш вечер будет мягким, теплым, даже если за окном прохладно и дождь. Берегите себя. Специально для вас легендарная песня от группы «Лесоповал».

0: Эврика-видео. 12+.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро – всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Александр Маршал с ностальгической композицией «Города в полустаночке». Вы выбираете место, а мы выбираем музыку. Радио Шансон теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Хотите, слушайте дома, хотите в машине, а может быть в путешествии. Берите любимые песни с собой куда угодно, включайте Яндекс.Радио, оставайтесь с Радио Шансон. Музыки много, шансон один, информация для лиц старше 18 лет, а прямо сейчас для вас Стас Михайлов. «Я верю».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.

0: радио «Шансон».
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Число мошенничеств в России снизилось на треть. При этом средний чек аферистов вырос, а сценарии стали более изощренными. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов финансового рынка. Также сохраняется высокий уровень замалчивания. Граждане не обращаются в банки или полицию по факту хищения денег. Отмечается, что по итогам года, скорее всего, снижение количества мошеннических атак продолжится. В Госдуме предложили упростить продажу жилья, приобретенного на средства мат-капитала. С такой инициативой выступила депутат Татьяна Буцкая, пишет РИА Новости. По ее словам, сейчас снижается процент семей, которые вкладывают материнский капитал в покупку квартиры. Раньше это направление занимало первое место, теперь третье. Как пояснила парламентарий, семьи опасаются, что после покупки квартиры с мат-капиталом у них не будет свободы действий, потому что при продаже или обмене жилья требуется разрешение органов опеки. Оно зависит от субъективного мнения сотрудников организации. Открытие Рублево-Архангельской линии в столичном метро сократило путь до центра для 500 000 москвичей. Транспортное обслуживание улучшилось в районах Пресненский, Хорошово, Мневники, Щукино, Дорогомилово и Филевский парк. Об этом сообщили ТАСС в столичном Дептрансе. Также новая линия должна разгрузить Звенигородское шоссе и проспект маршала Жукова. Напомню, накануне Владимир Путин и Сергей Собянин открыли первый участок графитовой ветки от делового центра до бульвара генерала Карбышева. Треть россиян не могут отдыхать без дела. Им важно заниматься чем-то полезным, спортом, учебой или культурными мероприятиями. Результаты такого исследования приводит Лента.ру. Еще 20% опрошенных не могут не отвечать на рабочие сообщения во время отпуска, а четверть респондентов вовсе не способна полностью отключиться от работы. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: А мы не молчим. Позитивный дуэт продолжает. Приятный вечер. Евгений Григорьев, Инна Наговицына. Городские встречи. Сегодня Москва может быть разной. Где-то праздничной, где-то шумной, а где-то очень тихой и дождливой. Сегодня поздравляем столицу с днем рождения. На портале пришло сообщение. Хочу его зачитать. С днем рождения, моя родная Москва. Я рожденная в Питере, но осознанную жизнь прожила в Москве. Люблю ее до безумия. Разделяю все добрые слова миллионов людей. Люблю тебя. Навсегда. Твоя Валентина. А далее Иван Кучин.
1: На багульник весеннюю ночь.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй».
4: «Эх-разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

А какие пронзительные песни, Катя Огонек. А я спешу напомнить, что еще есть шанс попасть в отпуск мечты, где будут и любимые артисты, и море, и музыка, и море музыки. Радио Шансон приглашает на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября. Совсем скоро уже, вот. Мы не успеем понять, как наступит октябрь. Пройдет на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». И для вас выступят любимые артисты: Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, Евгений Григорьев, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Алексей Петрухин. И это еще не все. Давайте отправимся в путешествие вместе для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Не пропусти музыкальное событие осени. 14-й международный фестиваль еврейской музыки в Казани. Живые ритмы, яркие эмоции и атмосфера настоящего праздника. Вход свободный. 9 и 10 сентября в 16:00 на Петербургской 11. 0+.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
4: Выйду за околиц, сердце беспокоится. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

После такой песни хочется пожелать каждому из вас, чтобы ваша кухонька в прямом и переносном смысле всегда была наполнена теплом, разговорами, смехом и людьми, которых вы любите. И пусть, несмотря ни на что, у нас остается привычка замечать хорошее, улыбаться людям. Сейчас Сергей Трофимов, очень светлая песня «Я привык улыбаться людям». Музыки много, шансон один.

говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: Авторадио. 12+.
1: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Примгера. Абхазская рыбалка. Каждый вторник в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 48 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно.

0: Радиошоу.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

Андрей Косинский, «Не было любви, а у нас будет», я обещаю. В следующем музыкальном много любви, признаний, поздравлений, любимых песен. Я жду всех и каждого. Уже вижу ваши сообщения с нетерпением. Их зачитаю в начале следующего. А через мгновение Алена Петровская. «Сердце бьется в закрытую дверь».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
5: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной.

рядом с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не пою.

0: Музыки много, шансон один.
1: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

Москва, лучший город Земли. И кажется, после этой песни особенно хочется сказать, как же здорово, что у каждого из нас есть свой город, тот самый родной, любимый, знакомый до мелочей. А москвичи и гости столицы продолжают отмечать важный праздник. День города 879 лет в Москве. И мы, в свою очередь, конечно, признаемся в любви нашему городу. По традиции открываем программу только для вас. Плюс 7 909 955 103 и 0. Принимаю ваши сообщения, ваши признания и приветы. И уже прилетели письма. Спешу их зачитать. Добрый вечер. Хочу передать привет любимому, лучшему мужу Сергею Перевезенцеву. Люблю тебя очень. Все будет хорошо. Ты самый лучший муж и папа. Твоя Лю подписалась. Здравствуйте. Хочу поздравить семью Дмитриевых с Днем города. Привет, любимое радио. Хочу сказать важные слова любимому человеку Валерии из города Твери. Милый мой любимка, спасибо, что ты есть. Любишь меня, оберегаешь. Я ценю каждый день с тобой. Вот как я люблю эти романтичные нотки. Ой, добрый вечер, любимое радио. Спешу поздравить себя и своих наших работников нефтегазовой промышленности. Короче, с днем газовика! Всем здоровья, счастья, любви, успехов, удачи, особенно противоаварийных работ и легкой службы.

0: Эко-видео 12+.
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: А хорошее настроение мы сегодня ловим вместе с любимыми песнями и вашими приветами, и, конечно, улыбками на волне «Радио Шансон». Едем домой с дачи. Передайте огромный привет моему любимому мужу Андрею Диеву. Зай, я очень тебя люблю. Спасибо за все. Ты у меня самый лучший, написала нам Ольга из города Санкт-Петербурга. Поздравьте, пожалуйста, моего любимого мужа Михаила с днем рождения. Ему вчера исполнилось 55. Желаю крепкого здоровья, исполнения желаний, надежных друзей, оптимизма, благополучия, мирного неба. Все будет хорошо, написала нам Анна, и мы ей, конечно, верим. Привет, любимое радио. Поздравляю всех москвичей с праздником, с днем города, уюта в домах, благополучия, исполнения желаний. А еще сегодня праздник, день нефтяной и газовой промышленности. С праздником всех! Здоровья, благополучия и пусть сбываются мечты. Макс Алафузов из Санкт-Петербурга. Спасибо большое за это поздравление. Хочу передать привет мужу Никите. Ты самый лучший, заботливый и любимый мужчина. Спасибо за то, что ты всегда рядом. Твоя поддержка, любовь делает каждый день счастливым. Люблю тебя, твоя Настенчик из Севастополя. Вот читаю сообщение, опять начинаю верить в любовь. Ой, пишет вам Надежда Ивановна из Тулы. Сегодня отмечают праздник газовщики и нефтяники, с чем хочу их поздравить. Хочу сказать слова благодарности этим людям за то, что они работают в этой отрасли и за их нелегкий труд. И мы, конечно, радио «Шансон»,

покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей. Купола и полумрак площадей. Да потому что верю сотням людей, рассказавших

дурак. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд.

упустите момент, дорогие радиослушатели. Прямо сейчас мы передаем привет и здесь, плюс 7-909-955-103-0. Добрый вечер, радио Шансон. Передаю огромный привет своей жене, Быкасовой Екатерине Юрьевне, а также Быкасовой Людмиле Васильевне. И огромный привет Марковой Евгении от Сергея. Хочу поздравить с днем рождения моего сына Максима. Очень его люблю, а также передайте привет моим любимым мужчинам, мужу Никите и старшему сыну Ване. Здравствуйте, любимая радио Шансон. Поздравьте Диану и Дмитрия Быковых с 6-летием свадьбы. Желаем им прожить так же дружно, душа в душу, до золотой свадьбы. Спасибо большое. С днем города всех москвичей, семья Смирновых. Дорогой радио Шансон, вам самого наилучшего. Спасибо вам большое, что вы нам тоже желаете всего хорошего. Хочу передать привет нашему самому лучшему мужу и отцу Сергею Перевезенцеву. Ты наше все, мы тебя очень любим. Дочь Елизавета, сын Арсений, жена Людмила.

Наш портал +7 909 955 103.0 принимает ваши теплые и нежные письма. Осталось немного времени, поэтому успевайте сказать главное, пишите. Добрый вечер, радио Шансон. Передайте привет в СПК «Дружба», солнечной Евпатории, моим девочкам, любимой мамочке Галине и самой лучшей соседке Лене. Сидим, отдыхаем без садовых работ благодаря ливню, который прошел днем. Всем доброго вечера, спокойной ночи и всего самого наилучшего. Вот действительно, не бывает же худо без добра, да? Прошел ливень, и значит, можно отдохнуть. Спешу поздравить моих родных за то, что они просто рядом. Моя мамочка, мой папа, моя подруга Леночка. Я газовик, меня с праздником они поздравляют. Ну и от меня поздравления, не аварийной работы всем нашим. Просто много-много удачи. Даниловка, Пензенская область. Оксана написала. От Елены хочу передать привет своему мужу Илье. Он у меня лучший, сейчас слушает ваше радио. Любимая радиостанция, поздравьте мою супругу Ирину с днем нефтегазовой промышленности, написал Александр. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше, и радио Шансон теперь всегда с вами на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов, самого народного жанра, дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио Шансон в приложении Яндекс.Радио. Оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один. Для лиц старше 18 лет. А следующая душевная песня для вас, дорогие, для вашего настроения. Эх, осень на дворе. Что делать? Нужно друг другу поддерживать. Уютного, теплого вечера всем и каждому.

Дорогой радио «Шансон», бригада сварщиков с объекта ЕДЦ-2 передает большой привет Юмашеву Константину с пожеланием ему успехов и удачи. С уважением, Сергей Сергеевич написал. Хочу поздравить с днем рождения, с днем нефтяника Татьяну Ларькову из города Северодвинска. Крепкого здоровья, улыбок, приятных мгновений, чтобы жизнь была наполнена позитивом. Далее, привет любимому мужчине Ивану из Беларуси. Хочу пожелать ему хороших рейсов. Надеюсь, ты меня помнишь и любишь. Твоя Саша из города Орел. Конечно, помнит, конечно, любит. Иван. Далее, поздравьте, пожалуйста, всех москвичей с днем города Москва. Всем прекрасного настроения в этот праздник. Нефедова Татьяна. Благодарим вас, Татьяна. Хочу передать огромный привет любимым жене и сыну. С любовью, их папа Павел, город Анапа. Заранее благодарю. И вам тоже всего-всего самого хорошего. Меня зовут Рита Виноградова. Спасибо всем за слова, привет и поздравления, признания. Мы завершаем нашу программу с пожеланием быть счастливыми сегодня и всегда. Григорий Лепс, я счастливый, как никто.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани – 554-20.

поздний вечер в столице. Всех с любовью приветствую. Кстати, интересно, что россияне все чаще воспринимают здоровье не как тему на потом, как мы привыкли, да, а как ежедневную привычку. В исследовании ВЦИОМ среди самых популярных способов заботы о себе — профилактическое обследование и своевременное обращение к врачу. И здесь хочется пожелать вам не только здоровья, но и внимательности к себе. Иногда организму нужен врач, иногда выходной, иногда сон, а иногда просто несколько часов без телефона.

0: 12+.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипидастер с собой захвати.
3: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей

0: любим осень.
1: Евгений Кемеровский, «Осень в Москве». Очень атмосферная песня, дождливая столица, воспоминания, любовь и, конечно, легкая грусть. А уже прямо по курсу готова группа «Сентябрь». Расскажет нам, а что шепчет погода.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
11: Больше сделок.
10: Квартиры от агентства «Статус».
11: Строительство загородных домов от честного застройщика.
10: Складывайте. Эти возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
12: Не пропусти музыкальное событие осени. 14-й международный фестиваль еврейской музыки в Казани. Живые ритмы, яркие эмоции и атмосфера настоящего праздника. Вход свободный. 9 и 10 сентября в 16:00 на Петербургской 11. 0+.
13: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».

0: Большая любовь. А дуэт Николай Басков, Любовь Успенская. Романтика как нельзя кстати. Я думаю, сейчас самое лучшее время дарить друг другу тепло, выражать чувства и, конечно, большой любви каждому, кто сейчас рядом. А если вы еще не встретили свою мечту, то все впереди, все сложится, и ваш человек будет рядом. Может быть, вот-вот уже этой осенью встретите свою судьбу.
1: Небо надо мной плакала мелкими каплями, ты забрала покой,

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович. В этом году я вас не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
6: «Эх, разгуляй».
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

столице 22 часа 49 минут, и мы плавно из вечера, уже вот такой ранняя ночь и поздний вечер, а завтра начинается новая рабочая учебная неделя, однозначно она будет насыщенной, пусть обязательно принесет неожиданную радость, и очень хочу вас попросить, не бойтесь хороших перемен, иногда жизнь сама открывает двери, в которые мы боялись подойти. Родителям, учителям терпения и сил, конечно, с вами в этот выходной на волне радио «Шансон» была Рита Виноградова. Пока-пока!

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Музыки много. Шансон один.
1: Сколько смеха, сколько слез. Вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращайся. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонился.

Что ж, пора героев всех здесь нам и оставить. И другие темы стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы слегка. Я ведь тоже их любил.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Владимир Семенович, какая вам разница, неужто нельзя было дольше пожить? Ведь нам с этой жизнью без вас трудно справиться, ну разве что взять и о ней позабыть. А как тут забудешь, когда все по-прежнему? Мы так же грыземся, воруем и пьем, а кое-кто сильно скучает по-прежнему, не нравится время, в котором живем. Окрысившись в злобной

солнца. По утрам глаза твои, а вместо неба

понимаю, да только в душе утихая. Гаснет потихо, и все же огонь надо брать.

0: реклама. Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

знаешь, в общем, наши здесь и не такие уж родные. У каждого свои дела, заботы, дети, ностальгии. Я тоже вроде бы прорвался. Работа, дом, Берлин, друзья. Вот только как...

Им так хотелось любить на их земле невезучих. Им так хотелось любить, все страхи преодолев. Им так хотелось, что вот лишь только выдался случай, они упали в любовь, друг друга не разглядев. Им так хотелось, что вот когда представился случай, они упали в любовь, друг друга даже не разглядев. Но это лишь полбеды. Любой астролог вам скажет, союз огня и воды почти всегда обречен.

годы тут ни при чем. А сколько им вместе быть, конечно, время покажет. Но им хотелось любить, и звезды тут совсем не при чем. Причем тут только любовь земная и неземная. Когда довольно двух слов или касание руки, и двое сходят с ума, совсем друг друга не зная. Любовь приходит сама, и всякий раз вопреки, а двое сходят с ума, совсем друг друга не зная. Любовь приходит сама, и всякий раз всему вопреки, приходит из ничего, чтоб каждый мог отогреться. Но что забавней всего, приходит, не уходи, поскольку Бог есть любовь.

им так хотелось любить. Рай в шалаше обустроив, им так хотелось любить. Всем звездам наперекор Бог вертит веретено. А что до наших героев, вы не поверите, но... Вы не поверите, но... Вы не поверите, но... У них любовь до сих пор, ведь им хотелось любить.

Даешь билет из греков на варяги, а там пинжак вельветовый сидит. Он взял мой пачпорт, глянул на пометку. А ну давай, давай, проваливай, бандит, а то поедешь в золоченый клет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
3: кэш,
4: так.
3: Кэш можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Мать моя женщина! Это что за Овечкин? К нам в деревню пожаловал.
6: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
5: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
6: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал. А Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
5: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
6: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

рассвете, по осени продрогши в плаще. Вам нужен друг на этом мрачном свете, опора в жизни, радость и вообще.

Я к встрече не готов, боюсь встречи. Глаза закрою, вижу, выхожу. Вы о себе в наш самый первый вечер расскажете, а я что расскажу.

0: Реклама.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей.

0: 1000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Я душой всегда с тобой.
1: Музыки много, шансон.

за ней. А след ее простыл за синим долом. Но в чем беда? Лишь портсигар открыть. В нем папиросы дни, и он их полон. Мне так хотелось все их разом раскурить.

ни поражений, ни больших побед. Нельзя не успевать заехать к маме. Вдруг соберетесь, а ее уж нет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 11 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

погоне на высоких скоростях за прекрасной жизнью. Дай понять мне, что все хорошо. Пожалуйста.

0: FM8 Московскую.
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
2: Темная ночка на радио Шансон.

Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Бимова на радио «Шансон». По будням с 7 до 11 утра. Для лиц старше 18 лет.